0: 10, 9, 8, готовится к старту. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной, вряд ли я.